0: En el sureste del país, Grupo Turquesa.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».